меня сено, лик сапны с ушклою, камачам ир кодар намачам, аж уж виска тем слангам с деком.